0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: В столице 7 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Маркет.

0: Bizni tanlaganlar.
1: Bizni tanlaganlar.
0: Baxtimizga omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов. Марказ радиоса.

0: satrda.
1: Bo'shliqning ko'pligini qarang. O'tib ketishga joy yo'g'a.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Зачем мне пить теперь?
1: Зачем мне пить теперь, когда тобой пьян?
2: Yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
3: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
2: Bizni tingla.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Маркас радиосе.

Я тебя жду у края заката. Мои чувства выше обыденности. Жду твоих поцелуев, нежных объятий. Биение сердца твоего услышать так хочется. Я не остыну, тобой вдохновленная. Ты мой милый, мое счастье вечное. Только сейчас чувствую, я свободная. Когда ты рядом, любовь бесконечна.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Мумтоз наволарда маком оханглара.

0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua